Тана и Макс Би, Ever Since You Left Me, только что в наших динамиках. А следующий на очереди Хужели Солта, новинка, которая практически к нам из печки. Jamaican Bam Bam, чуть раньше Bruno Mars и 3 минуты чистейшего позитива, хит I Just Might. И послушаем немецкую музыкальную машину Робина Шульца в компании Topic и певицы Oaks, трек под названием One by One. Не пропусти.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

голоса на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Это Хужель и Солта в наших приемниках. В Москве 3:34. Я Олег Шишкин. Большой привет всем, кто не спит. Доброе утро просыпающимся на другом конце страны. Напомню, воскресенье, 10 мая. Уикенд продолжается. Целых 2 дня у нас впереди, так что времени даром не теряем. Встречаемся с друзьями, прогуливаемся и набираемся исключительно позитивных эмоций. Ну а бодрости нам добавят елка с предельно добрым хитом «Проще», еще ребята из Минска, Intelligency, трек «Август». А еще Алекс Уоррен и улетная работа «Fever Dream» через 3 минуты на...

Их под следующие суперхиты Доминик Файк и Baby Doll. Также послушаем суровых и одновременно крутых ребят из Уфы, группу Эйя Латрек, Хомай. И абсолютные лидеры нашего еврохита, первая строчка чарта BTS, Swim. И это далеко не все, что я приготовил на эти полчаса, так что смело остаемся с Европой Плюс, слушаем и получаем массу музыкального удовольствия.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Точное московское 4:00.

Если кто не в курсе, то это песня с дебютного альбома Доминика Файка «Don't Forget About Me» демос, который вышел в свет аж в 2018 году, и спустя почти 8 лет трек прогремел на всю планету благодаря тому, что плотно завирусился в ТикТоке и стал сопровождением для десятков тысяч видео. Яркий пример того, как социальные сети могут возродить интерес к старому треку, превратив его в глобальный хит. Случай, конечно, не первый, но весьма интересный. Далее же предлагаю послушать Мота и песню «Намек на нас». Немного ранее Серж Дюант и Хедли «Addicted», а вайба добавят брак с Экстенс хитом «Pay to Exist» буквально через пару минут.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Ну как можно обойтись без романтики? А кто в этом деле настоящий профи? Конечно же, мод и шикарнейшая история под названием «Намек на нас». Только что здесь, на радиостанции номер один в России.

проект Airbox, хит Graceland. Из новинок услышим Now и The Warning трек Tu Corazon. Но прежде здесь электронные парни из Франции. Offenbach с работой Miles Away. Дождись обязательно.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 30 минут музыки, а внутри нас поджидают великий Тиесто, Бриана Грейс, Beautiful Places. Также проявятся продюсеры Эвелон и Рокстон, Vertigo. И услышим электронных ребят из Австрии, Клан Карасел, Ride. Вот такой внушительный список. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

Тиесто и Бриэна Грейс только что на Европе Плюс. Далее предлагаю хит из категории соул музыки, Mr. Now It All от Тедди Свинса. Еще послушаем Ракешника, братьев Каулиса, они же Tokyo Hotel и хит California Nights. И услышим визитную карточку Рэя Далтона All We Got.

мистер Всезнайка. Мистер Know It All. Тедди Свимс на Европе Плюс прямо сейчас. В Москве 5:33. И что знаем мы? А мы знаем, что сегодня воскресенье, 10 мая. Самый разгар уикенда. Каждому желаю отличного дня. И пусть сегодня у всех будут только приятные сюрпризы, приятные встречи, которые принесут исключительно моменты радости. Предложение такое. Завариваем по чашке ароматного кофе, делаем чуть громче и встречаем мою Мишель новинку под названием «На малиновой луне». Еще послушаем ремейк мега известные песни Eiffel 65 от Дэвида Гетты, Биби Рекс, I'm Good, а еще Зейн Малик и Die For Me. Все это с удовольствием поставлю я, Олег Шишкин. Всем доброе утро!

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, ну давайте будем разбираться, что же нас ждет из музыки на Европе плюс в ближайшие 30. The Second Voice и Let Me Be.

появится Богдан Медведев Broken Heart. Все это мы послушаем уже вместе с Денисом Романовым, который через 10 минут...

The Second Voice на Европе Плюс, Let Me Be, так называется работа, и больше хитов, больше музыки. Вот какой у нас план с тобой, послушать, все их послушаем обязательно, все самые крутые треки со всей планеты Земля будет Араш и Элена, их великая тема Broken Angel, уже классика поп-музыки. Будет и Алекс Уоррен, его новая работа Fever Dream, как всегда душевная, и много всего другого, конечно же, впереди на Европе Плюс, в этом часе дождись, все скоро.

это Боб Синклер и Кайза. I Can Wait. Стильная танцевальная история про танцевальные темы. Я надеюсь, что вы вчера послушали все наш топ-клаб-чарт, наш танцевальный чарт. Главная танцевальная музыка вся там, со всей планеты Земля. Если нет, то надо исправляться. Конечно, заходите на europaplus.ru или в наше мобильное приложение. Там есть вообще целый архив. Можно целый день, all day, all night слушать все эти в качестве подкастов выпуски топ-клаб-чарта. Так что заходите, там вам понравится. Наверняка. Впереди у нас больше хитов, больше музыки. Будет новинка от Рао Алехандро, так по названием «Понго». Будет диджей Кункс и Galaxy. Еще одна дэнс-поп-история. Все это впереди на Европе+.

ближайшие полчаса здесь на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Вот кого послушаем. Это лишь несколько из артистов, которые нас ждут впереди. Но тем не менее, крутыши. Аннабель Ингланд, ее тема «Get Busy». Будет еще одна танцевальная работа от Сони Фадера «Think About Us». И немного рок-музыки. Куда ж без нее? Это Nickelback «When We Stand Together». Это и многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие полчаса.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа плюс.

это уже любимая многими работа от Вани Дмитриенко. Трек под названием «Ртуть» на Европе Плюс. Абсолютный поп-рок. Хит, к сожалению, не двинулся вверх в нашем чарте Еврохит ТОП-40. К счастью, не двинулся и вниз. Остался на 16-й позиции. Надо обязательно проголосовать за Ваню. Поддержи его. europaplus.ru или мобильное приложение наше. Голосуй в пятницу в 2 часа дня. Конечно, как всегда, свеженький Еврохит ТОП-40. Пока что слушаем классные темы. Меня зовут Денис Романов. Их для тебя обязательно поставлю. Будет DJ Snake и дуэт Алона Джордж. I know you like it. Будет Bibi Rexha и Faithless. New Religion. Будет Usher и Чонгук. Standing next to you. Все это впереди. Все совсем скоро.

0: это Доминик Файк. Новое для многих имя, но вообще, конечно, он парень довольно известный. Не только музыкант, но и актер. Наверняка многие, кто смотрел сериал «Эйфория», его вспомнят. Один из главных героев и друзей героини, главной же, опять же. Ну да ладно, окей, у нас впереди больше хитов и больше музыки. Разные артисты, которых мы знаем прекрасно. Это Rehab и Wyz и Джейпи Купер на вокале. Их работа Jet Lane. Будет также команда BTS. Вот этих парней точно все знают. Их работа Swim. Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро, дождись.
1: Реклама. Курорт «Сак». Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика «Интерстрой». Собственный песчаный пляж. Подогреваемый бассейн. Кафе на территории. Курорт «Сага». Море. Ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 11 17. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ООС «Прибрежное». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

почти в конце часа на Европе Плюс. Мы до конца часа послушаем еще поп-рок-тему от Pink. От Pink и Nate.ru. Just Give Me A Reason, так называется их работа. Есть и Майли Сайрус, одна из главных поп-звезд современности. Ее история End of the World. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро, лови.

0: Это Пинкина Ядро «Just Give Me A Reason» в вакансии Чаца на Европе+. Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Будет новинка от P-Now, будет Duke Dumont, классика, хаус, электронной музыки. Будет «Елка», «Masked Wolf», «Эвелин Рокстон», много всего. Впереди на Европе+. Плюс. Дождись.
1: Европа+. Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь утра в Москве.
2: Европа плюс.
0: На Европе плюс новости с нами Марат Бекметов. Привет, Марат.
3: Привет, Денис. Доброе утро всем. Приемная кампания в российские вузы начнется 20 июня. ДТП чаще всего происходит по четвергам и пятницам. И сегодня отмечается День чистой комнаты. Об этом прямо сейчас. Итак, приемная кампания во все российские вузы на все уровни высшего образования начнется 20 июня. Об этом сообщили в Миноборнауке. Там отметили, что начало приема заявлений происходит в единый день. При этом даты окончания различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. Например, при приеме на обучение на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета, базового высшего образования прием документов завершается в период с 10 до 20 июля. Петер Мадьяр стал новым премьер-министром Венгрии. На пост председателя партии ТИСА избрал парламент. Его кандидатуру поддержали 140 депутатов, против выступили 54, один воздержался. После оглашения результатов голосования, которое транслировалось в эфире венгерских телеканалов, Мадьяр принял присягу. Затем новый премьер вновь призвал президента Венгрии немедленно покинуть свой пост. Мадьяр обвинил Тамоша Шуика в том, что он не препятствовал злоупотреблениям властей. ДТП в России чаще всего происходит в четверг и пятницу, меньше всего в среду и воскресенье. Это следует из данных госавтоинспекции, которые проанализировал ТАСС. Всего за первый квартал года в стране произошло больше 22 тысяч автоаварий, почти на 9% меньше, чем за такой же период прошлого года. Из материалов также следует, что в этом году аварии чаще всего происходили днем с часа до двух. В прошлом году это был вечер с 6 до 7, ну а меньше всего их в самые ранние часы с 4 до 5 утра. В Москве и Подмосковье после похолодания в праздничные выходные ожидается постепенное потепление. Уже с начала следующей рабочей недели температура воздуха приблизится к 20 градусам. Об этом сообщила ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, во вторник в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. Ночью 6-11 градусов, днем от плюс 16 до плюс 21, а в среду днем воздух прогреется до плюс 23. Сегодня день чистой комнаты или день уборки в комнате. Неофициальный праздник всех любителей чистоты и, конечно же, любого родителя ежегодно отмечается 10 мая. Хотя он может стать кошмаром каждого ребенка, подростка или ленивого человека, но мало кто поспорит, что такой праздник необходим. Он пропагандирует стремление к чистоте в местах проживания людей и побуждает хотя бы периодически не лениться, чтобы создавать комфортные и чистые условия жизни для человека и семьи. Ну а сегодняшний день чистоты комнаты – хороший повод заняться уборкой, выбросить все старое и ненужное, что давно не носится или не используется. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные вторник. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88.55. Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе+. Денис Романов. С добрым утром!

0: Дэнс-поп-история от команды Pinau to Corazon. Your Heart, грубо говоря. Классная тема, танцевальная, мы такую любим. Еще любим, конечно, поп-рок-хиты. У нас такие имеются тоже. Будет One Republic и Alessa. Там, кстати, и танцевального тоже полно, потому что Alessa, а как иначе, это же электронный гуру. If I Lose Myself, так называется их работа. И еще будет Zayn. Zayn — это уже классика поп-рок-музыки. Теперь уже Die For Me, так называется его работа. Еще будет гороскоп, конечно, тоже совсем скоро. Дождись.
1: Реклама. Привет, куда едешь? Эх, а мог бы в московский.
2: А что там?
1: Новые номера и виллы с приватным бассейном и сауной. Представь, просыпаешься, завтракаешь и ныряешь в свой бассейн.
2: Что, и завтрак включен?
1: Ультра все включено. Джакузи, спа, напитки и круглосуточное питание.
2: Алиса?
3: Маршрут перестроен. Отель «Московский».
4: Не Милан, не Дубай, Симферополь, Центрум, Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, ЯА7 и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
5: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море спа энд резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море спа энд резорт».
6: Восемьдесят девять и семь FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 10 мая. Овны, остерегайтесь легкомыслия в работе. А вот в любви оно сегодня поможет 100%. Тельцы, день подойдет для посещения людных мест и мероприятий. Близнецы, о решении этого дня вы точно не пожалеете. То есть о решениях, да, скорее. Раки, события будут развиваться медленнее, чем ожидали. Но это и к лучшему. Львы, оставьте рассуждения. Стоит уже заняться наконец-то делом. Девы, вы почувствуете, что готовы к изменениям. Пусть и не радикальным. Весы, для реализации задуманного вам потребуется помощь окружающих. Скорпионы, побудьте сегодня дома или в любой другой привычной обстановке. Козероги, вам во многом везет, поэтому не упустите шанс сделать больше. Водолеи, хорошие новости издалека положат конец многим сомнениям. И рыбы, займитесь сначала мелкими делами, так будет проще подобраться к глобальной цели.

0: Первая строчка в нашем чарте Еврохит ТОП-40. И потихонечку они позиции потеряли на этой неделе. Но, тем не менее, все может поменяться, если ты проголосуешь за них на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Тогда они могут вернуться и в двадцатку лучших, и повыше, и повыше. Классная, легкая, можно сказать, такая летняя танцевальная тема. Мы такое любим. Еще про лето. Black Eyed Peas и легенда Джей Балвин. Их работа «Ритмо». Послушаем ее. Обязательно будет «Элок» и «Португал Де Мэн» с классной, тоже такой летней, немножко ленивой работой «Dive Into The Ocean». Все это впереди на Европе+. Плюс. Все совсем скоро. Дождись.
1: Реклама. Привет, куда едешь? Эх, а мог бы в московский.
2: А что там?
1: Новые номера и виллы с приватным бассейном и сауной. Представь, просыпаешься, завтракаешь и ныряешь в свой бассейн.
2: Что, и завтрак включен?
1: Ультра все включено. Джакузи, спа, напитки и круглосуточное питание.
2: Алиса?
3: Маршрут перестроен. Отель «Московский».
4: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – Снеха-Сити. Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
5: Больше хитов. Больше музыки.
6: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: гуру. Бали так, так называется его работа. Классная тема. Больше китов и больше музыки. Впереди про танцы. Будет Тимофей Бардуш Бренес. Легендарная тема уже Heaven. Послушаем ее обязательно. Из легенд, но не танцевальных. Хотя у нее тоже есть под что потанцевать. Будет Билли Айлиш. Будет ее работа Bad of Fada. Все скоро здесь, на Европе Плюс. Лови.
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
2: Ты привязала меня к столу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
1: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
3: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
1: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 17+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
5: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Тимофей Бардаш-Бренес «Heaven», так называется их работа, в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки, будет легенда Мартин Гэрикс, будет Coldplay команда, классная тоже тема от них под названием «Him for the Weekend», а еще Дэйв и Тэм с работой «Rain Dance». Все это впереди.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Уже 9 утра в Москве. Европа Плюс. На Европе Плюс новости. С нами снова Марат Бекметов. Привет, Марат.
2: Денис, привет. Доброе утро всем. РЖД назначили дополнительные поезда в Москву с юга России. Ночь в музее в Москве пройдет с 16 на 17 мая, и больше 40% россиян не работали между майскими праздниками. Об этом прямо сейчас. Итак, в РЖД объявили о назначении дополнительных поездов в Москву с юга России. Речь идет о составах из Новороссийска, Адлера, Минеральных Вод, Астрахани и Волгограда отправлением с сегодняшнего дня. В компании уточнили, что сейчас поезда следуют по расписанию, отмены сбоев в движении нет. В РЖД подчеркнули, что оперативно увеличат количество вагонок в составах, следующих на юг и в обратном направлении при наличии технических возможностей. В настоящее время в продаже есть достаточно билетов на поезда с юга и на юг. Вице-премьер Александр Новак сообщил о подготовке соглашения с нефтяными компаниями. По его словам, Минэнерго продолжает работу. Договоренности планируется продлить до конца текущего года. Соглашения будут заключены с 12 российскими компаниями. В частности, в документах будут закреплены объемы поставок моторного топлива на внутренний рынок, розничные цены на бензин и дизель. Такая мера направлена на обеспечение стабильного снабжения в период сезонного роста спроса и сельскохозяйственных работ. Ежегодная акция «Ночь в музее» в Москве пройдет с 16 на 17 мая. В этот раз она объединит 170 площадок, среди которых музей-заповедники «Царицына», «Коломенское», Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, ВДНХ и многие другие. В музее Москвы пройдет мастер-класс по русским народным танцам. В Дарвиновском музее представят точные миниатюрные модели динозавров. Регистрация на мероприятие «Ночь в музее» откроется 12 мая в полдень на официальной странице акции. Облачная погода с прояснениями ожидается сегодня в столичном регионе. По данным гидрометцентра, в Москве местами небольшой дождь, днем будет 14-16 градусов тепла, а по области местами умеренный дождь от плюс 12 до плюс 17 градусов. В ночь на понедельник температура в городе может опуститься до плюс 7, местами в Подмосковье до 4 градусов выше 0. Ветер в течение суток будет дуть восточный со скоростью 7-12 метров в секунду. Более 40% россиян отправились в поездку с захватом рабочей недели между майскими праздниками. При этом более половины из них не предупредили об этом своего начальника. Остальные же взяли официальный отпуск. Таковы данные опроса, результат которого публикует ТАСС. По словам специалистов, люди стали прагматичнее. Брать несколько дней отпуска в мае экономически невыгодно, потому что потери в зарплате оказываются ощутимее, чем удовольствие от этих дней. Выяснилось также, что активнее всего в праздники путешествуют работники из сферы услуг для бизнеса, продаж, IT, управления и сотрудники клиентской поддержки. В конце выпуска курсы валют на праздничные выходные. Вторник: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем доброго утра.

Европа. Плюс.

0: Это мод на Европе Плюс. Его работа намек на нас. И мод, конечно, частый гость в нашем чарте Еврохит Топ 40. С этой работы пока он там не оказался. Так что проголосуй за него. Если тебе он нравится, голосуй europaplus.ru или мобильное приложение наше. И твой любимец будет на вершине, почему бы нет. Пока мы с тобой вместе послушаем парня, музыканта, суперзвезду, который на вершине Еврохита был. Это Бруно Марс. Его работа «I Just Might» будет совсем скоро здесь. Будет также «Рехэп» и «Лока». «Лока» — классная летняя танцевальная тема. И «Гороскоп» тоже будет. Дождись.
1: Реклама. Курорт «Сак». Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика «Интерстрой». Собственный песчаный пляж, подогреваемый бассейн, кафе на территории. Курорт «Сага». Море ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ООС «Прибрежное». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море Спа энд Резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле или «Море Спа энд Резорт».
6: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 10 мая. Овны, остерегайтесь легкомыслия в работе, а вот в любви оно сегодня поможет. Тельцы, день подойдет для посещения людных мест и мероприятий. Близнецы, о решениях этого дня вы точно не пожалеете. Раки, события будут развиваться медленнее, чем ожидали, но это и к лучшему. Львы, оставьте рассуждения, стоит уже заняться делом, наконец. Хотели, наверное, добавить. Девы, вы почувствуете, что готовы к изменениям, пусть и не радикальным. Весы, для реализации задуманного вам потребуется помощь окружающих. Скорпионы, в этом дне вы не найдете и намека на недостатки. Стрельцы, побудьте сегодня дома или в любой другой привычной обстановке. Козероги, вам во многом везет, поэтому не упустите шанс сделать больше. Водолеи, хорошие новости издалека положат конец многим сомнениям. И рыбы, займитесь сначала мелкими делами, так будет проще подобраться к глобальной цели.

0: сочный, мощный. Это я про трек, конечно. Мистер Ноу-Ит-Олл, это Тедди Суимс. Так называется его работа прямо сейчас на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки на Европе Плюс. Только суперзвезды. Будет Дайдо, будет Джейсон Деруло. Наш гость скоро к нам приедет в Россию снова. Будет их работа When Love Sucks. Так называется она. Будет Артемис и I Like The Way You Kiss Me. А еще Алекс Уоррен и его очередной хит Fever Dream. Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро. Лови.
1: Реклама. Когда требуется операция, нужно сохранить главное – здоровье и качество жизни. Оперативная гинекология в клинике высоких технологий ВМТ в Краснодаре. Органосохраняющие операции, лечение бесплодия, онкогинекология. Получите экспертное мнение хирургов Ордокова, Соболев, Зазирния, Лисицын. Клиника ВМТ. Запишитесь на сайте vmtmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Жареные вкусные семечки Джим.
3: Знаем, любим и едим.
2: Не Милан, не Дубай. Симферополь, Центрум. Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, Я-7 и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
4: Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Дактор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Дактор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50.
5: Приложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет «Аутебанк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Больше хитов, больше музыки.
6: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978 207 27 97.

0: электронный суперстар Тиесто. Beautiful Places, так называется его работа, прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, еще одни легенды. До конца часа послушаем классику поп-музыки, R&B, Soul. Это Suga Babes, их работа Stronger. Будет и современная классика, и R&B, и Soul, и вот это вот все. Dua Lipa, ее работа Illusion тоже будет. Обязательно поп-суперстар. Все впереди, все на Европе Плюс. Послушаем до конца часа. Дожди.
1: Реклама.
2: От сценариста приключения Паддингтона 2.
3: Это волшебное дерево.
4: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
2: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: «Звук» — это музыкальный сервис.

0: Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: их классическая работа «Stronger» в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет много классной музыки, как мы с тобой любим. Дамиана Дэвид, например, или Майя Мишель, или команда BTS. Все это скоро здесь, на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Десять утра в Москве.
2: Европа Плюс.
0: На Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
3: Привет, Денис. Доброе утро всем. Приемная кампания ВУЗы начнется 20 июня. Мировые запасы нефти сокращаются с рекордной скоростью и названы главные причины уменьшения продуктивности. Об этом прямо сейчас. Итак, приемная кампания во все российские вузы на все уровни высшего образования начнется 20 июня. Об этом сообщили в Миноборнауке. Там отметили, что начало приема заявления происходит в единый день. При этом даты окончания различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. Например, при приеме на обучение на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования прием документов завершается в период с 10 до 20 июля. Официальный чат-бот по защите чести и достоинства учителей стал доступен в мессенджере «Макс». С момента запуска к правовому ассистенту педагога обратились больше 3500 уникальных пользователей, сообщили в Минпросвещение. Сервис позволяет получать консультации по сложным ситуациям в образовательной деятельности. Как отмечается, наибольший интерес к новому инструменту проявили педагоги из Красноярского и Краснодарского краев, а также Бурятии и Свердловской области. Мировые запасы нефти сокращаются с рекордной скоростью. Как пишет Bloomberg, объемы уменьшаются из-за конфликта на Ближнем Востоке и ограничения судоходства в Ормузском проливе. Это мешает поставкам из Персидского залива, истощая тем самым буфер, который защищает от шока. По данным аналитиков, объемы запасов нефти близки к минимальному уровню с 2018 года. Это может вызвать еще более резкий скачок цен на ресурсы, а их последствия многие страны не смогут эффективно смягчить. Желтый уровень погодной опасности начнет действовать этим вечером в столичном регионе из-за ожидаемого сильного дождя. По данным гидрометцентра, в ночь на понедельник в Подмосковье ожидается дождь, местами сильный. Желтый уровень, предупреждающий о потенциальной опасности погодных условий, будет действовать сегодня с 9 вечера до 9 утра понедельника. Завтра днем, по прогнозам, в Москве области ожидается небольшой дождь, а термометры покажут до плюс 17 градусов. Россияне назвали главные причины уменьшения продуктивности. Как пишет пресса, ссылаясь на свежие исследования, половина опрошенных винят выгорание и недостаток энергии. 46% россиян признались в недостатке мотивации. Около трети опрошенных отметили отсутствие четко поставленных целей и задач. Еще 22% винят в уменьшении продуктивности личные и семейные проблемы. В результате опроса также выяснилось, что чаще всего россиянам мешает работать шум, избыток встреч и переписок. 12% жалуются на жару на рабочем месте, при этом работа в первой половине дня эффективна для каждого пятого опрошенного. В конце выпуска курсы валют на праздничные выходные и ближайший вторник. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. С вами будет Денис Романов. Я всем желаю прекрасного дня.

0: The Second Voice, Let Me Be, так называется работа. Колоритно, колоритно. Всем классного уикенда, всем хорошего продолжения уикенда. В самом разгаре, выходные, ребята. Вам всем, конечно же, в первую очередь отдыха, классной музыки. Вот с последним точно поможем. Если сегодня работает, ну, бывает же всякое, да, сегодня тоже многие работают. Поэтому музыка 100% будет. Вот это вот на 1000000% гарантирую. Самое лучшее на планете Земля. Будет Pitbull, будет его работа I Know You Want Me, будет Маккензи, Аромба и Underwater. Все будет впереди и многое другое. Дождись.
1: Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
2: Вы давно были в Снеха-Сити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор, все для дома, спокойно и с удовольствием. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
3: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море Спа энд Резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море Спа энд Резорт».
4: Больше хитов.
3: Больше музыки.
4: FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

это Мари Краймбрери. «Давай не ждать», так называется ее работа. Ждать, конечно, не надо, надо голосовать за нее на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении в Еврохит ТОП-40, в самом честном музыкальном чарте страны. Если хочется, чтобы Мари была повыше, выбери, проголосуй. Там, кстати, много артистов и, конечно, самые лучшие артисты в мире, так что выбирай и даже не одного. Еще выбирай послушать дальше классную музыку. Например, будет Хужель и Джамайкан. Классная тема будет Кэти Перри и Ники Минаж. Сущ. А еще Пост Малоун и классная хип-хоп-история Cold. Все это впереди. Реклама.

Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-2797. I can't say what I'm feeling if I don't know how to move.

0: Да, больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. В ближайшие полчаса классная танцевальная тема от Боба Синклара и Кайзы. I can wait. Классика хип-хоп, поп-музыки, немножко рок-музыки. Это 21 Pilots и Stressed Out. А еще прекраснейшие Бейонсе и Шакира, их Beautiful Liar в танцевальной версии. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Лови!
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
4: Ты привязала меня к столу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
3: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
5: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
3: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 18+.
6: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях... Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: «Пятерочка» выручает!
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 049 000 рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
12: 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 11 часов утра.

0: добрая фанки-поп-история I Can Wait в новой упаковке, в новой обертке. Это Боб Синклер и Кайза. Они нам выдали теперь эту обновленную работу. Кстати, про новые обертки, упаковки и всякие вкусности. Есть у нас, имеются они. Есть, например, классная тема от Феликса Йена и рэпера Гуччи Мэйн на трек под названием Cool. Само название, как корабль назовешь, да, вот так его назвали, так он и звучит. Круто, супер круто. Еще из крутого Tokyo Hotel и California Nights, а еще прекрасная Сабрина облизнулся Карпентер и ее история Эспрессо. Про работу, конечно, Эспрессо. Класс, стиль. Все это впереди, все на Европе Плюс совсем скоро. Дождись.
1: Реклама. Курорт «Сак». Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика «Интерстрой». Собственный песчаный пляж, подогреваемый бассейн, кафе на территории. Курорт «Сага». Море ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 11 17. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ООС «Прибрежное». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности.
2: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
3: Официальная группа «Европы Плюс» ВКонтакте.
4: Более 4 миллионов друзей смотрят, лайкают, играют, добавляют и репостят каждую секунду.
3: Будь ВКонтакте с «Европой Плюс».

Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Знаем, это Be Now. Мне кажется, поклонники знают уже ее лет так 20. Tu Corazón, Your Heart, так называется их новая работа. Классная, танцевальная, дэнс-поп. Вообще они дэнс-поп короли, я бы сказал, последних как раз-таки 20 лет. Есть еще одна команда, которая образовалась, как это правильно сказать, не образовалась, собралась или собрал ее один очень популярный музыкант, Джо Джонас, и это команда DNCE. Вместе с ними Кайго, их работа Dancing Feet, послушай. Будет Сирил из Стамблинин, будет Зейн и его поп-рок-история Die For Me. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро. Ловим вместе.
1: Реклама. Когда требуется операция, нужно сохранить главное – здоровье и качество жизни. Оперативная гинекология в клинике высоких технологий ВМТ в Краснодаре. Органосохраняющие операции, лечение бесплодия, онкогинекология. Получите экспертное мнение хирургов Ордокова, Соболев, Зазирния, Лисицын. Клиника ВМТ. Запишитесь на сайте vmtmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не Милан, не Дубай, Симферополь, Центрум. Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, ЯСевен и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
3: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
4: Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Дактор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Дактор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50.
5: Приложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет «Аутебанк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Европа Плюс.
7: Твоя свобода выбора.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
7: Light. Топ 40.
6: K-pop.
7: europaplus.ru.
6: Больше хитов, больше музыки.
7: Больше хитов. Больше музыки.
8: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Ваня Дмитриенко, его поп-рок тема «Ртуть» прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки до конца часа. Послушаем Эминем и Риану, их вечный хит «Love the way you lie», а еще Бруно Марс и Розе. И трек, который за последние пару лет, мне кажется, разорвал все музыкальные чарты, все стриминговые платформы. Не зря Бруно Марс долгое-долгое время находится на первой строчке в разных музыкальных сервисах, как артист номер один в мире. Их работа «Апати» совсем скоро. Розе и Бруно Марс, как уже сказал, все совсем близко. Здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама. Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». УГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Это волшебное дерево.
10: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
11: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
12: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
13: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио.
1: Уикенд с Европой Плюс. Европа Плюс.

0: И все вместе... Никто не знает слова. Эдриана и Эминем. Love the way life. В конце часа на Европе+. Плюс. Впереди у нас больше хитов, больше музыки. Будет Макс Филин. Будет что?
1: Да будут все наши любимчики. Оставайся тоже с нами. У нас дальше Супер Манкис, Амстердам. Еще будет Феликс Йенсов, Феликс Бекстер, Тейлор Свифт. Так что Грэнпа Эминем и Мамми Риана. Пока-пока.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице уже полдень.

0: все логично сходится. Сами решайте, все мальчики взрослые, девочки тоже. Сами решайте, идти сегодня домой или нет. Тем более, что мы продолжаем отдыхать. Разрешили отдыхать? Разрешаем. Значит, отдыхаем вполне себе официально. Здесь компания лучших хитов этой планеты. Дальше Алекс Уоррен. Тоже тема как раз подходящая для нашего настроения, для этого вайба, чтобы не идти домой. Fever Dream уже через пару минут. Также скоро Кевин Харрис, Drinking from the Bottle, а еще Сия и Кайли Миноук. Две австралийские поп-дивы встретят тебя хитом Dance Alone. 12:20 в столице. Время красивое. Всем, кто с нами отдыхает, большой привет. Здесь я, Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
5: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – Снеха-Сити. Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
6: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море спа энд резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море спа энд резорт».
1: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97.

0: Это «Елка» на Европе Плюс. А, кстати, надо быть проще или не надо быть проще, это вы решаете сами, но иногда, правда, полезно посмеяться над собой, только хотя бы ради того, чтобы другим не досталось, окей? Поэтому с утра пораньше, да, выходим из дома и зеркало, и там уже все это сделайте, и дальше уже ничего не страшно. Дальше здесь больше хитов и больше музыки. С нами впереди мистер Тедди Свимс. У него все хорошо с музыкой еще с детства. Вместо мультиков маленькому Тедди папа включал пластинки Мервина Гея и Стиви Уандера. Что из этого вышло? Послушаем совсем скоро историю под названием «Мистер Know It All».
1: Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
2: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: This is Halloween на Европе Плюс, мистер Эден. Да, больше электронной танцевальной музыки можем себе позволить, вполне себе официально. Кстати, если вчера пропустили топ-клаб-чарт на Европе Плюс с Тимуром Бодровым, мы узнали 25 лучших танцевальных электронных треков этой недели. Если все пропустили, не спешите кусать локти, все можно исправить. На сайте europaplus.ru, на всех цифровых площадках ищите подкаст топ-клаб-чарт. Ищите и танцуйте вместе с Тимуром на танцполе под главные хиты. Пока же впереди здесь Ларин, Warning Signs, еще до финала этого часа Джастин Тимберлейк, What Goes Around Comes Around.
1: Реклама. Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
10: Что ты задумал?
9: Самара Уивинг снова в игре.
11: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
10: Не сдерживай себя!
9: «Опасные отношения». В кино с 14 мая.
12: 18+. Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
15: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
16: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
17: europaplus.ru.
18: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Джастин, который Тимберлейк. Это, кстати, тот самый вопрос из школьной анкеты. Да, кто твой любимчик? Кто твой любимый исполнитель? What goes around comes around. Вот вам мой ответ. Ну а если любишь еще больше хитов и больше музыки, тогда welcome в час новый на Европе Плюс. Впереди все самое лучшее.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица уже 13 часов.

0: тусуемся. Классная музыка здесь на Европе Плюс. Мы отдыхаем, где бы вы сейчас ни были, даже если, кстати, на работе. Допускаем же такое? Вполне себе допускаем. Да, даже если работаете, душой-то все равно мы отдыхаем, тем более вместе с Европой Плюс. Дальше остается только добавить больше хитов и больше музыки. Через пару минут здесь Сирил и Дин Льюис, Holiday Feet. Будет также впереди The Second Voice, Let Me Be и кошечки Fifth Harmony, Work From Home.
1: Реклама. Привет, куда едешь? Эх, а мог бы в московский.
2: А что там?
1: Новые номера и виллы с приватным бассейном и сауной. Представь, просыпаешься, завтракаешь и ныряешь в свой бассейн.
3: Что, и завтрак включен?
1: Ультра все включено. Джакузи, спа, напитки и круглосуточное питание.
3: Алиса?
4: Маршрут перестроен. Отель «Московский».
5: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море спа энд резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море спа энд резорт».
6: Официальная группа Европы Плюс ВКонтакте.
7: Еще больше хитов, еще больше музыки.
6: Плюс общение, подарки и все то, что бывает за эфиром.
7: Более 4 миллионов друзей уже ВКонтакте с Европой Плюс.
6: Присоединяйся.
8: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97.

0: здесь, на радиостанции номер один в России. Лучшее, что может произойти с нами этой весной, это глобальное обновление. Но чтобы обновиться, надо подсмотреть кое-что. Найти референсы, короче, для этого нового себя. Да, нажимаем F5, обновляемся вместе с Маратом Бекметовым и Афишей.
1: Афиша на Европе плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. Сначала кино. В прокат вышла сатирическая комедия «Как стать миллиардером». Главный герой – Бобби Сандерс, бывший хоккеист. Он внезапно оказывается младшим сотрудником инвестиционной компании и быстро понимает, что финансовый мир живет не только цифрами, но и амбициями, страхами и внутренними переговорами о власти. Постепенно Бобби перестает быть наблюдателем и сам включается в игру, где каждое решение может изменить его положение и представление о нормальности. В павильоне транспортного ДНХ работает выставка «Иномарка». Это возможность посмотреть на 90-е через автомобили. Проект рассказывает о стихийных авторынках, людях, которые их строили, и машинах, ради которых они шли на все. В экспозиции около 30 автомобилей, некоторые из них пересекли границу в разобранном виде. Отдельный блок выставки посвящен культуре перепродажи. Это объявления из газет, истории продавцов и покупателей, а еще контекст, в котором машины могли стоить целого жилья. В Вегас-Сити-Холле проходят показы мюзикла «Любовь без памяти». Спектакль от трехкратного обладателя «Золотой маски» Алексея Франдетти рассказывает о молодом музыканте Саше, который приезжает в Москву из Ростова-на-Дону в погоне за успехом и неожиданно встречает любовь. История повествует о трудном выборе между амбициями и чувствами, о предательстве, верности, о том, как сохранить себя на пути к мечте. За музыкальную часть отвечает Василий Вакуленко. Начало в 3 часа дня. В парке «Патриот» продолжается празднование Дня Победы. Сегодня на танковом полигоне пройдет демонстрация исторической бронетехники. В интерактивной зоне «Армейский городок» пройдут занятия по тактической подготовке, базовой медицинской помощи и устройству военного снаряжения. Ну а в 5 вечера на главной сцене начнется концерт с участием оркестров Минобороны, звезд эстрады и молодых вокальных коллективов. В столице продолжается большой фестиваль «Московская весна». Он знакомит с гастрономическими традициями разных регионов и рассказывает про обычаи народов страны. До конца праздничных выходных посетителей ждет насыщенная программа, национальные блюда, народное творчество, игры, выступления звезд и театральные постановки. Флагманская площадка фестиваля работает на Тверском бульваре. Сегодня здесь день фронтовой кухни. Вас ждут гастрономические представления, реконструкции и мастер-классы. И это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: Let me be the second voice на Европе Плюс. Да, все, что касается отдыха, don't stop, не останавливайте нас, даже не пытайтесь. Завтра тоже все продолжим, продолжим отдыхать. Компания лучших хитов этой планеты здесь на Европе Плюс. Да, ребят, держимся вместе. Вместе с хитами. Впереди будет команда Tokyo Hotel, How to Love. Дальше проект Мота, намек на нас. А еще Люфтхаус, альтер эго Робби Уильямса в компании Sophie Ellis Baxter, Immortal.
1: Реклама. Привет, куда едешь? Эх, а мог бы в московский.
2: А что там?
1: Новые номера и виллы с приватным бассейном и сауной. Представь, просыпаешься, завтракаешь и ныряешь в свой бассейн.
3: Что, и завтрак включен?
1: Ультра все включено. Джакузи, спа, напитки и круглосуточное питание.
3: Алиса?
4: Маршрут перестроен. Отель «Московский».
5: Курорт «Сак». Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика «Интерстрой». Собственный песчаный пляж, подогреваемый бассейн, кафе на территории. Курорт «Сага». Море ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 11 17. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ООС «Прибрежное». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности.
6: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
7: Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Дактор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Дактор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50.
8: Приложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера отдела продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет «Аутебанк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
10: Это 4 миллиона друзей.
11: Привет, мы бригада У.
12: Вступай в группу Европа Плюс.
13: Это Антон Камолов
14: и Лена Обитаева.
13: Если мы что-то не договорили в эфире,
15: можем договорить здесь.
16: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
9: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

89 и 7 FM. 89 и 7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Это мод на Европе Плюс, намек на нас. Да, мод все про любовь и о любви. Это прекрасно, да. Чем еще заняться весной? Любовь. Это и существительный, и глагол пусть тоже будет. До финала этого часа с нами Сэм Смит, I'm not the only one. И через пару минут здесь Робин Шульц, Топики, ОАКС, большая музыкальная коллаба и хит на троих One by One через пару минут.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Это волшебное дерево.
4: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
5: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
6: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
13: Что ты задумал?
12: Самара Уивинг снова в игре.
14: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
13: Не сдерживай себя!
12: «Опасные отношения» в кино с 14 мая.
15: 17+. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
17: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
18: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
19: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Здесь мы должны были еще раз вместе спеть этот припев «I'm not the only one». Да, крутейший вокалист Сэм Смит здесь в финале этого часа на радиостанции номер один России. Дальше хитов будет еще больше. Каких хитов? Будет «Bloody Lights» от The Weeknd, будет «Beautiful Places» от Тиесто и Брианна Грейс, а еще Эйвл Макс и Уилли Уильям впереди.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица уже 2 часа дня.

0: Белый бам-бам. Сегодня воскресенье, сегодня мы отдыхаем в компании лучших хитов этой планеты здесь, на радиостанции номер один в России и в компании Fusel и Salto. Только что крутейшая тема бам-бам. Да, мы будем дальше делать с вами бам. Через пару минут мистер Зейн работу Die For Me готов уже представить. Еще скоро с нами Риана и Unfaithful, а также моя Мишель и путешествие на малиновую луну. Были там? Если не были, тогда ждите, скоро улетаем вместе.
1: Реклама. Вы давно были в Снеха-Сити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор, все для дома, спокойно и с удовольствием. Снеха-Сити. Симферополь, генерала Васильева, 43.
2: Когда требуется операция, нужно сохранить главное – здоровье и качество жизни. Оперативная гинекология в клинике высоких технологий ВМТ в Краснодаре. Органосохраняющие операции, лечение бесплодия, онкогинекология. Получите экспертное мнение хирургов Ордокова, Соболев, Зазирния, Лисицын. Клиника ВМТ. Запишитесь на сайте vmtmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не Милан, не Дубай, Симферополь, Центрум, Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, Я-7 и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
4: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море спа энд резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море спа энд резорт».
5: Миллионы слушателей заходят сюда каждый день.
6: Потому что именно здесь
5: больше хитов и больше музыки.
6: Европаплюс.ру. Узнавай, что звучит в эфире. Голосуй за любимые хиты. Общайся и делись с друзьями.
5: Европаплюс.ру.
6: Лучшие новинки и клипы.
5: Билеты в кино и на концерты.
6: Где бы ты ни был,
5: слушай и смотри Европаплюс.
6: Европаплюс.ру.
5: Больше хитов, больше музыки. Больше хитов.
6: Больше музыки.
7: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: На Европе Плюс роскошная, любимая моя Мишель в стиле блюз. На Малиновой Луне побывали мы вместе с моей Мишель, где мы только не были с этой прекрасной группой. И надеюсь, что столько еще классных приключений ждет нас вместе. На Малиновой Луне классный новый сингл. Поздравляем моя Мишель и ждем здесь еще больше хитов и больше музыки. Это Европа Плюс. Отдыхаем вместе. Дальше Jonas Blue, JB Cooper, Perfect Strangers. Через пару минут Clan Carousel, Ride. А еще впереди Dominic Fike, Baby Doll. Скоро.
1: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
5: Больше хитов, больше музыки.
6: Рекламная служба. Телефон в Симферополе 978 207 27 97.

0: Краймбрери.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амото C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
3: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Сейчас как сотрудников ищете?
11: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
12: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
13: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Дальше –

0: Таймер Ирины Европе Плюс. Сколько роскошных предложений поступило только что от Мари. Давай не ждать, давай просто петь, давай просто жить, давай просто танцевать. И еще давайте от себя добавим, давайте просто отдыхать, ладно? 15-20 столицы, кто бы сейчас чем ни занимался, давайте сознаемся, что мы в любом случае отдыхаем, даже если на работе. Все равно отдыхаем в компании лучших хитов этой планеты. Впереди здесь Purple Disco Machine, запускаем All My Life уже через пару минут. Еще впереди One Republic Connection и классный музыкант Bruno Mars и работа I Just Might. Да, скоро.
1: Реклама. Мы открылись. Официальный автосалон Havail проекта компании «Дактор» теперь в Крыму. В наличии автомобили Havail City и Havail Pro с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Дактор». Официальный автосалон Havail. Плюс 7-978-555-49-50. Приложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет «Аутобанк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Go Home, Медуза прямо сейчас на Европе Плюс. Четко и понятно все сказали. Да, I don't wanna go home, да. Если не хотите, то и не надо. Можно задержаться сегодня где-нибудь, все-таки выходной. Главное провести это время в компании приятных вам людей. И, конечно, в компании лучшей музыки этой планеты. Впереди все это точно совпадает в одно комбо. Алекс Уоррен через пару минут, Fever Dream. Еще будет Боб Синклар и Кайзер, I Can Wait. И классный парень Гарри Стайлз, который в этом году раздал стиля своей новой пластинки. Ну а мы пока послушаем его As It Was скоро.
1: Реклама. Когда требуется операция, нужно сохранить главное – здоровье и качество жизни. Оперативная гинекология в клинике высоких технологий ВМТ в Краснодаре. Органосохраняющие операции, лечение бесплодия, онкогинекология. Получите экспертное мнение хирургов Ордокова, Соболев, Зазирния, Лисицын. Клиника ВМТ. Запишитесь на сайте vmtmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Курорт САК. Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика «Интерстрой». Собственный песчаный пляж, подогреваемый бассейн, кафе на территории. Курорт «Сага». Море ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ООС «Прибрежная». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
4: Больше хитов.
5: Больше хитов.
6: Больше музыки.
7: 89 и 7 FM.
8: 89 и 7 FM.
7: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Еще не точка. В эти полчаса с нами также Нелли, Just a Dream. И через пару минут здесь Holly Molly. Talk to you later.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановлены сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты. Ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
7: Это волшебное дерево.
8: Фантастическое приключение за гранью воображения.
9: Вы хотите посетить все миры? Найти заклинание?
8: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 117-774-647-92-50. 0+.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
14: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица 16.

0: Mr. Know-It-All, это Тедди, Тедди Свимс на Европе Плюс. И этот малыш правда знает много про музыку, ведь вместо мультиков маленькому Тедди папа включал слушать пластинки Марвина Гея и Стиви Уандера. Согласись, это хорошая музыкальная база, хорошая музыкальная прививка. Ну а дальше после аудирования уже все по классике, каверы, выкладывание их в соцсети. Тедди записывал каверы, а теперь он большая звезда в мире соула, R&B, кантри, особенно если все это замешать сразу в одном треке. Да, вот такой он, мистер Know-It-All. Если нравится, голосуй за Тедди на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП 40 и возвращайся к нам за классной музыкой дальше. Впереди поймаем Don't Dolly Kid Cudi, а еще будет Denzel, You Spin Me Round.
1: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Не Милан, не Дубай, Симферополь, Центрум, Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, ЯСевен и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
5: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
6: Миллионы слушателей заходят сюда каждый день.
7: Потому что именно здесь
6: больше хитов и больше музыки.
7: Европаплюс.ру.
6: Слушай и смотри Европа Плюс.
7: Европаплюс.ру.
6: Больше хитов, больше музыки.
8: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97. I'm starting.

0: Ever Since You Felt Me, I'm on Death, The French Montana и Max Bean, радиостанции номер один в России, да, классные ребята, и таких классных, и ваших любимых здесь будет впереди еще больше. Наши муз-герои совсем скоро здесь, Earbooks, Graceland, чуть раньше, чуть ближе к нам здесь Offenbach и Nick Waterhouse, Качи, через пару минут Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bascom, Think About Us, меня зовут Макс Филин, всем классного уикенда, отдыхаем вместе с лучшими хитами на Европе+.
1: Реклама. Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Дактор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Дактор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50.
3: Предложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет «Аутебанк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – Снеха-Сити. Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
5: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Ocean, конечно, сейчас. Но пока у нас Ocean прохладно, конечно. Будем ждать тепла уже настоящего. И будем ждать в эти полчаса Крейга Дэвида и Стинга, Rise and Fall, а еще The Evanescence, To Let Myself Go.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь Вера Фарм. Он может пригодиться при небольшом больших порезах и ссадинах. Вера Фарм. Тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках Плюс. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет Магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении Магнит по промокоду «Быстро». Магнит-доставка.
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
9: 12+.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Дэнни Каллэм, Скат на Европе Плюс. Да, мы тоже здесь остаемся на радиостанции номер один в России. Дальше поймаем здесь еще больше хитов и больше музыки. С нами заодно в этот уикенд, в это воскресенье отдыхает команда Tokyo Hotel. Мы этих ребят любим. Они нас тоже, они нам дарят классную музыку. California Nights на этот раз. Услышим их в одной из последних новинок от ребят. Еще впереди здесь Gorgon City, Кэти Мендита, Imagination и Minelli Ash City, Disturbia.
1: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
2: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море спа энд резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море спа энд резорт». Больше хитов. Больше музыки.
3: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: вам всем почему? Потому что завтра понедельник, в который не надо работать. Но, кстати, даже если надо работать тебе завтра, и даже если ты работаешь сегодня, как я, все равно классно. Мы проводим время здесь на Европе Плюс, компании лучших хитов этой планеты. Впереди через пару минут здесь Avalon Roxton, Betty Go. Встретим также мистера Чинина. Ху, если не он, скажите мне. А еще скоро здесь Джеймс Хайп, Кин Петрос, Drums. Стоит дождаться.
1: Реклама. Привет, куда едешь? Эх, а мог бы в московский.
2: А что там?
1: Новые номера и виллы с приватным бассейном и сауной. Представь, просыпаешься, завтракаешь и ныряешь в свой бассейн.
2: Что, и завтрак включен?
1: Ультра все включено. Джакузи, спа, напитки и круглосуточное питание.
2: Алиса?
3: Маршрут перестроен. Отель «Московский».
4: Когда требуется операция, нужно сохранить главное – здоровье и качество жизни. Оперативная гинекология в клинике высоких технологий ВМТ в Краснодаре. Органосохраняющие операции, лечение бесплодия, онкогинекология. Получите экспертное мнение хирургов Ордокова, Соболев, Зазирния, Лисицын. Клиника ВМТ. Запишитесь на сайте vmtmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Курорт САК. Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика «Интерстрой». Собственный песчаный пляж. Подогреваемый бассейн. Кафе на территории. Курорт «Сага». Море. Ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ОСС «Прибрежная». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оцените свои финансовые возможности и риски.
6: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
7: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
6: Крым Золото. Всегда отличная цена.
8: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
9: Жарь.

0: Больше музыки.
1: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: Только на Европе Плюс в прямом смысле будет проще всем жить завтра. Ну, большинству, во всяком случае, точно, потому что завтра понедельник, не рабочий день. Это всегда большое счастье, большая радость. Так что да, всем, кто завтра отдыхает, ребята, вам повезло. Всем, кто завтра работает, ребята, вам точно нужно быть с Европой Плюс, слушать классную музыку, будем отдыхать вместе. Сейчас из классной музыки впереди нас ждет Дуэт Хёртс в компании Purple Disco Machine, Wonderful Life, а еще до финала часа Wanty, Coolty, The Magic Key.
1: Реклама. Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.9.2025 года. 0+.
4: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
8: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
9: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
10: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
11: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Ти, Кул Ти, финале этого часа на Европе Плюс. Тот самый The Magic Key мы подберем к слушателю и каждому меломану уже в часе новом. Оставайся с нами, впереди здесь больше хитов и больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

0: Доминик Фанк на Европе Плюс, Baby Doll, 18 часов и 19 минут в Москве. Всем привет, всем хорошего вечера. Продвигаемся далее в этот большой майский уикенд. Настроение, уверен, у всех отличное. Музыка у нас в плейлисте, как всегда, самая лучшая. Так что движемся далее вместе со Стромаю. Слышим Папа Уте. И через пару минут здесь Алекс Уоррен, Fever Dream. Дождемся.
1: Реклама. Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Доктор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Доктор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50. Приложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет «Аутебанк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море спа энд резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море спа энд резорт».
1: Больше хитов.
2: Больше музыки.
1: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97.

0: Тиесто и Бриана Грейс на Европе Плюс. Beautiful Places. Отличные ритмы. 18 часов и 33 минуты по Москве. Ну, если нужно побольше дэнс-ритмов, не забывайте про наши подкасты Топ Клаб Чарт и Резиденс. Все легко можно найти у нас на сайте europaplus.ru. В любое время подключиться, устроить себе небольшую вечерину. Так что welcome. Заходите пока же. Продвигаемся далее. Лиричная работа от David Thames у нас через пару минут. Дождемся Rain Dance и Kygo Stools еще совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама. Привет, куда едешь? Эх, а мог бы в московский.
2: А что там?
1: Новые номера и виллы с приватным бассейном и сауной. Представь, просыпаешься, завтракаешь и ныряешь в свой бассейн.
2: Что, и завтрак включен?
1: Ультра все включено. Джакузи, спа, напитки и круглосуточное питание.
2: Алиса?
3: Маршрут перестроен. Отель «Московский».
4: Жареные вкусные семечки Джим.
5: Знаем, любим и едим.
4: Не Милан, не Дубай. Симферополь, Центрум. Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, Я-7 и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
6: Мобильное приложение Европа Плюс.
7: Больше хитов, больше музыки и никаких ограничений.
8: 12+.
7: Больше хитов.
6: Больше музыки.
9: FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Heaven на Европе Плюс и Hello. Ритмично поддерживаем ваше майское настроение. Лучшие хиты по-прежнему с нами. Энрике Иглесиас появится до финала часа. Услышим Tired of Being Sorry. Их уже тоже с нами. I Adore You. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: От сценариста приключения Паддингтона 2.
3: Это волшебное дерево.
4: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
2: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
5: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». Магнит-доставка.
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
2: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
10: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
2: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
11: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Tired of Being Sorry, это Энрике Иглесиас в финале часа на Европе Плюс. Дальше продвигаемся тоже очень хитово. Еще больше классной музыки будем заряжать часом новым. Так что оставайтесь поблизости. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Yeah. 19:00 в Москве.

0: группа «Моя Мишель» на Европе Плюс, на «Малиновой луне». Классный свежий трек, как раз под майское настроение. Если нравится, не забудьте его поддержать, конечно же, в нашем чарте. Еврохит ТОП-40. Голосуйте на сайте europlus.ru. Пока же движемся далее вместе с Teddy Swims. Еще одна классная новинка «Mr. Know It All». И дождемся Offenbach «Over You». Скоро-скоро.
1: Реклама. Курорт «Сак». Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика «Интерстрой». Собственный песчаный пляж. Подогреваемый бассейн. Кафе на территории. Курорт «Сага». Море ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ОСС «Прибрежное». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности.
2: Вы давно были в Снеха-Сити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор, все для дома, спокойно и с удовольствием. Снеха-Сити. Симферополь, генерала Васильева, 43.
3: Премьера мая. Приглашаем в премиальный спа-комплекс в отеле «Море спа энд резорт» в Алуште. 9 бань мира, соляная комната, бассейн, банные ритуалы и массажи. Все для полноценного отдыха и восстановления. Забронируйте отдых заранее. Проведите время с пользой для здоровья в отеле «Море спа энд резорт».
4: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27.

Классный трек от Терри Свимса на Европе Плюс. 19:36, время столичное. Всем привет. Продолжаем продвигаться в режиме отдыха, в режиме майского настроения, конечно же. Впереди у нас классный трек от Брокс Экстиан, Pay to Exist. И дождемся Мари Краймбрери. Давай не ждать. Скоро-скоро. Европа Плюс.

Bob Sinclair и Kaiser тоже здесь. I can't wait. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: Алиса.
1: Маруся.
2: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Кино с 14 мая. Триллер «Опасные отношения».
6: Что ты задумал?
5: Самара Уивинг снова в игре.
7: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
6: Не сдерживай себя!
5: «Опасные отношения». В кино с 14 мая. 17+.
8: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: Европа Плюс.ру.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 23.00.

Тиесто и Бриана Грейс на Европе Плюс. Beautiful Places. Ну, есть время прокатиться по всяким красивым местам. Надеюсь, этим вы и занимаетесь в майские праздники. Почему бы нет? Ну, все это под лучшую музыку, разумеется. Все будет еще красивее под лучшую музыку. Tokyo Hotel впереди нас. California Nights. И дождемся Ариана Гранде. Seven Rings на Европе Плюс.

Russian Raul Alejandro и Whiskey на Европе Плюс. Как бы напоминает о том, что до лета осталось всего ничего, буквально каких-то 20 дней, 20 майских отличных дней, так что проведем это время, конечно же, не скучно, под лучшую музыку. Продвигаемся далее вместе с группой «Моя Мишель», услышим новинку «На малиновой луне». И Zayn тоже с нами, «Die for me» через пару минут.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут только музыки на старте выходного понедельника. С нами в это время Тедди Свимс и шикарная вещица Mr. Know It All. Слышим Coldplay, Something Just Like This. Артемас тоже здесь. I Like The Way You Kiss Me. В общем, как вы поняли, все будет очень хитово, музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информации вам даст.

прямо сейчас. Ну, Тедди точно всезнайка. Всезнайка в плане того, как написать цепляющий хит, который будет греметь по всей планете. Он в свое время лидировал в мировом Шазаме с историей Lose Control. И с этим треком в него тоже залетел, между прочим. Шикарная вещица. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Нерабочий понедельник стартовал. Это реальность, это не иллюзия, с чем я, собственно говоря, всех и поздравляю. Больше хитов, больше музыки впереди. Иллюзия, Illusion, так называется трек Dua Lipa, который мы послушаем совсем скоро. Но прежде лови Алекса Уоррена с хитом Fever Dream здесь, на Европе Плюс.

то, возможно, вы бы знали сейчас Кайзу не как певицу, а как балерину. Да, девчонка до 15 лет этим занималась, ну а потом уже с головой ушла в музыку. Вот такая история. Ну и, кстати, уйти с головой в музыку можно в любом удобном месте, где есть умная колонка. Схема простая, достаточно сказать ей «включи Европу плюс» и все. Лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Попробуй. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Russian Raw, Alejandro и Wizkid с классной новинкой «Понга» на подходе. Но прежде встречай Sony Federa, DLD и Poppy Bass.com «Think About Us» здесь, на радиостанции номер один в России. We'll be right back.

0: Чуть раньше послушаем The Second Voice, вещица Let Me Be. А еще не пропусти банду BTS с хитом Swim. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Stromae, Tokyo Hotel и многие-многие другие. Наслаждайся.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама.
4: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: В столице час ночи.

0: 16-я строчка нашего фирменного чарта Еврохит ТОП 40. Ваня Дмитриенко тут. Прямо сейчас классная тема от нашего хитмейкера, которая, как по мне, должна быть как минимум в горячей десятке. Если со мной согласен, то голосуй за эту историю на сайте europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Если хочется поддержать кого-то другого, тоже welcome. Это, естественно, приветствуется, потому что именно ты влияешь на расположение звезд в хит-списке. У нас далее больше хитов и больше музыки, еще пара треков, за которые можно и нужно голосовать. Хижари Сольта, Jamaican Bam Bam, а также Bieber X и Faithless New Religion впереди. Дождись.
1: Лучший дебют The Second Voice, Let Me Be. Мощнейший взлет Али Фарбен, Body Talk. Лидеры BTS, Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.

едины, конечно же. Поэтому двигаться дальше будем, чтобы послушать еще больше хитов и еще больше музыки в других, не менее любимых стилях и жанрах. Да, за хип-хоп будут ответственны French Montana и Макс Билови. Ever since you left me, I went deaf. Латино-поп ритмы представит Рехаб и Пеликон. Насладимся вещицей Локко-Локко. А вот еще раньше не пропусти брак с Extends. Бас хаус хитом Paid to Exist. Оставайся в Европе Плюс и выбирай то, что нравится больше всего.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: прежде с нами «Елка» с историей «Проще».
1: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: Еще раньше встречай Эвелин Рокстон с суперхитом «Vertigo». Также быть 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Рэй, Сабрина Карпентер и многие-многие другие. Никуда не уходи.
2: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 2 часа ночи.

Трек Baby Doll вышел в 2018-м, а нереальной популярности достиг в 2026-м. Что успел сделать Доминик Файк за это время? Да всего-то выпустить 2 альбома полноценных, 1 мини-альбом, сняться в 2 фильмах, в сериале «Эйфория», номинироваться на Грэмми, наладить личную жизнь и стать счастливым отцом. Вот так, вот так. Трек ждал своего времени 8 лет, а Доминик все это время не ждал, а действовал. Круто, круто. Больше кино, больше музыки впереди. Встречали его Николу Мускода с треком «Stay». Прежде лови танцевальный ремикс на бессмертную классику от Рианы «Unfaithful». А вот еще раньше не пропусти Зейна с суперхитом «Die for me» здесь на Европе+. Оставайся и наслаждайся.

в роли наставника или члена жюри. Этот год исключением не стал. Вот девчонка-наставник The Voice Kids в родной Германии. Круто. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Tokyo Hotel, Cindy Pop, Ищицы, Love Who Loves You Back, Dave Attempts, хип-хоп история, Rain Dance, все это на подходе. И обязательно дождемся изумительную дэнс-поп-новинку от Pnau и The Warning. Хитовая тема Tukarazon, Your Heart,

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30, вот лишь малая часть. С нами Боб Синклар и Кайзер с темой I Can't Wait. Чуть раньше встречаем Медузу с ухицей I Don't Wanna Go Home.

0: 5 и Cardi B, Араша Хелена и многих других. Полетели.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.